Да тут у нас играет наш цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в канфуле депотиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цо.